0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строгой плохо спится и чуть качается
0: футбол. My cup.
1: В кармане
0: fisting
1: для Тани. Мыкну за точку, как лакир. Не в Сочи жить, а
0: fucking coming.
1: Лошадь не Тимин, а Чефир. Мой номер
0: is 300.
1: На
0: пенок
1: гречки.
0: My cup.
1: А раньше жил я на
0: full dungeon.
1: Учил басоту.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300.

0: is 300 bucks.
1: Раньше жил я на
0: Dungeon.
1: Учил посуду.
0: Celebrate and suck some dick.
1: Мой номер
0: is 300 bucks.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Любит да.
3: Мы больше не
4: do anal.

0: up for brawl.
1: Suck, suck, suck.
2: Van, bad cock.
3: Suck some dick.
2: Fisting.
3: Anal.
4: Я не знаю, что я.

залетел на бит, как Master. Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и пейнал. Доказал, что я вымер, жаль, не знают и нет. Снова мимо, тебя как коль приму.

0: Anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Уж если решил.
0: Do anal.
1: Suck some cock. Suck some cock.
2: Почему бы нет?
3: So long. Oh.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
0: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
3: Billy Harrington.
0: Stick finger.
2: В лосинах.

0: Кристин.
1: В облаках.
0: Dungeon Master.
1: В сапогах. Пропади моя.
0: Next door.
1: Вот он я.
0: That turns me on.
1: Рельсы.
0: Boom.
1: Stick
0: your finger in my ass.
1: Здесь.
0: Do anal.
1: На гражданке. На какой-нибудь.
2: The spanking.
0: Dick.
1: Снаружи и с изнанки. Сам попробуй изучи.
0: Do you like what you see?
1: Не просто быть собой, когда шагает
0: бой.
1: Только
0: мастер
1: птицы бьется.
0: Fucking coming.
1: И смеется,
0: well,
1: ему не удается.
0: This thing is $300. Dungeon Master.
1: Где-то течет.
0: I come.
1: Где-то
0: your
1: и все ждут.
0: Fucking slaves.
1: Это
0: fuck you.
1: Слегка просто
0: finger
1: чекочет
0: my ass.

0: трасса петляет, как верстовые, до мельканье в тесной кабине.
1: So fucking deep.

0: знаешь, что в моем так много
1: Digs.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты, но

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Gay.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.
0: Скрип

0: дело покажет. С днем
1: Семен
0: поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500.
2: Слышь?
0: Ах, я играю.
3: Эй, ну.

0: приезжай, посидим. Я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: если хотите, поспорьте. Но я скажу, наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Fucking gay.
3: Fucking gay.
4: Fisting. Suck dick.
5: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: Бедный пират будет
1: Spanking.
0: С ним не рад,
2: потому что пират,
0: потому что пират,
3: потому что пират,
4: потому что пират.

0: fisting.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшер.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Фистинг.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
0: секс
5: необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что пират.
5: Потому что пират.
6: Потому что пират.

0: please come join us, and I'm looking forward to seeing you all.
1: Я спросил
0: у Boy next door.
1: Где моя?
2: Billy Harrington.
0: Boy next door.
1: Не ответил мне, качая.
3: Mistake.
1: Я спросил у где моя?
2: Billy Harrington.
1: Забросал меня осеннюю
0: листву.
1: Я спросил у осени, где моя?
2: Billy Harrington.
1: Осень мне ответила проливным
4: семенем.
1: У семена я спрашивал, где моя,
2: Billy Harrington.
1: Долго
4: Симен
1: слезы лил за моим окном. Я спросил у мисс, где моя,
2: Billy Harrington.
1: Скрылся в
0: Dungeon.
1: Нет,
0: do anal.
1: Мне я спросил у
0: gay website,
1: где моя,
2: Billy Harrington.
0: Gay website
1: растаяла в небесной синеве.
0: Gay,
1: ты мой единственный, где моя,
2: Billy Harrington.
1: Ты скажи, где скрылась. Знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне
1: жертвой.
0: Я спросил у
2: Boy next door.
0: Я спросил у
1: Слэйс.
0: Я спросил у
1: Кроссбой.

0: Star Two Fast Cops.
1: Желает.
2: Oh yeah.
1: Снова свободен
2: ass.
1: До головы.
2: Finger.
1: Щекочет женский.
0: Oui. 300 bucks.
1: Остались где-то позади.
0: This thing.
1: И пусть не трогают.
0: Мэй.
1: Тает, тает, тает.
2: Anal. Come.
1: А меня
2: Dave Park.
1: Встречает.
2: Anal, come. Start with that cops.
1: Желает.
2: Oh yeah.
1: Тает, тает, тает.
2: Anal, come.
1: А меня
2: Gay Park.
1: Встречает.
2: Anal, come. Start with that cops.

0: Парни тоже.
1: Fucking cunt.
0: Развелись козлы, как мухоморы.
1: This thing made us.
0: С раннего утра. Портит
1: ass.
0: До самого отбоя. Безбелезный весь.
2: Семен.
1: Fucking slay.
0: Поезд тронул.
1: Real man.
0: Махнул.
1: Suck dick.

0: Billy,
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне, мол, нынче не хватает на войне. Нет,
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно и устроил
3: гей-парти
2: в стиле. Ты не мог

0: Stick your finger in my ass.
1: Вияй, ты грязные
0: попа.
1: Так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands, stick your finger in my ass.
1: Как
0: full master
1: делают
0: fisting 300 bucks.

0: finger in.
1: Чтобы скушать come. Потом своим грязненьким ротом, словно кусачу плевать прямо на
0: dungeon in my house.
1: Ведь в блевотине так круто друг другу доставлять. Жаль, что это
0: okay.
1: Надежды
0: stick your finger in.
1: Где-то между, ведь ты далеко живешь и все
0: horny.
1: Не поймешь, но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе бы пальцем меня и... А я кушал
2: семена как?
1: Ты, я и ты грязные так что пусть творят разврат наши потные. Ты скорее
0: put your hands and stick your finger in my ass
1: как
0: full master
1: делают
0: fisting $300.

0: Sex. Latex
1: pants.
2: Светофоры, они ночью слепят.
0: Boy next door.
2: Time.
0: Finger.
2: Крови, и ты...
0: Suck some dick. Latex gloves.

Знаешь, я подумала, мне кажется, что я тебя... А может быть, хоть ты, я тебя все равно люблю.

0: fucking coming. Pro Master.
1: Ты нет. И тот бесстрашный терминатор уничтожит даже телефон обитый, мышцы мы залиты, тело все его фаворита. Он готов смертельный.

sraženi su boj. Každý boj je stup na trenirovani. Zorni prijomom i underground. Nek duši na i mjesti sobrani. Na srcu tu drug drugom tu boj. Паци быстро созваны, кто никогда и не был опознан. Из сражения разорваны, кто же из них крутой?

0: Na rádio.
1: Gay website.
2: Thank you, sir.
3: Ты неси меня. За крутые.
1: Too fat cars.
3: Где

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: мастер Бен?
1: Голубые у нее
0: latex glove.

0: existing.
1: Ain't no fucking D, fucking D, fucking D.
2: Что?
1: Ow!
2: Если голова болит.
0: Existing.
1: Ain't no fucking D, fucking D, fucking D.
2: Что? Роскомздрав не запретил.

0: кушет.
1: Маленький. Я взяла его в кредит.
2: Плюс именно.
1: На ремне висит. Маленький мой.
3: Amazing.
1: Буду.
4: Banking.
1: Буду.
5: Yeah.
1: Master.

0: Bond.
1: Если б я был
2: гей-бой,
1: я б имел трехлыж и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько
2: секс
1: и забот. Ах, спасибо.
3: Неплохо,
1: неплохо очень иметь, но очень плохо с другой стороны.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет Уи-Уи, а Фатима штопает
1: Афлоу.
0: Трижовый красота, что ни говори, но с другой стороны.
2: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
3: Слышно.

0: Как быть нам?
1: For master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Three.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Неплохо очень, совсем без...
1: Master.
3: Приезжай, ты меня...

0: Прости, мерзав, мое дело набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь,
1: а man,
0: с криком
1: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
1: master,
0: и мы комбат виску, а ну,
1: swallow,
0: салага, открой
1: my ass,
0: ну что ты так дрожишь, скорее,
1: fisting,
0: вперед в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cum.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
0: Bad cop.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Так пускай.
3: The semen.
2: Spanking. Billy Harry.
0: Amazing.
4: И тогда на
0: gay website.
4: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
4: Запиликают нас.
3: Dicks.
4: С голубого.
0: Latex glove.
4: Начинается.

Куда уходит место? В какие города? И где найти нам? 300 bucks. 15 latex gloves. Van.

0: где каждый
1: boy next door.
0: Это где также ночи синей струится луны. Но нам с тобой
2: the semen
1: is evil.

Живешь по своим принципам, и тебе знаком, имеешь то, забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком, вдруг видишь чей-то юный с геройским нападет тоска, почему не знаю, но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая широкие порывы, от которых все дальше, и сравнивая со своей жизнью.

0: Кто сказал, что любовь умерла? Что нет
1: семена?
0: Сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и ни шагу на то. Каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой. Я вернусь, чтобы с тобой. Это мой.

0: Artist.
1: Dick.
2: И лучики.
1: My calm.
2: Доверчиво глядят в мое.
1: Priceless.
2: Опять защемит.
1: Dick.
2: И
1: anal finger stick.
2: Окей,
1: okay,
2: пойдет.

0: Что Билли Харрингтон?
1: Что-то давно. Стой,
0: Билли Харрингтон.
1: И ушла. Стой,
0: Билли Харрингтон.
1: Пришла.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: На днях решил разгрестись
1: anal.
0: На хате выкинуть в пизду весь
1: come.
0: И тут вот тя натя. В кармане старый черный кожаный
1: ass.

0: Но не совсем. В больничке корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
1: Семен
0: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Full master.
1: The semen.
2: Залито в груди. Не можешь не
0: swallow.
2: Сука, хочется.
1: Dick.
2: Дарил столько добра. Валил столько бабла. Думал.

0: fisting ass.
1: Тебе прощаюсь.
2: Билли Харрингтон.
1: Как будто с легендой. Прольются все слова, как ам.

0: сегодня horny. С самого утра напеваю песенку про
1: long latex glove. My glove amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
1: Dungeon.
0: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
0: Все на свете
1: fisting.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай в
1: dark fantasy.
0: И не spanking. В самом
1: horny.
0: Случае
1: dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Suction.
2: Legs.
0: Строй лодку с палусом.
3: Fingers tipping ass.
0: Вытекать.
4: The semen of anal.
0: Открывать. Длинный хороший.
3: Sir.
0: Напевать.
5: Никогда.
0: Никогда. Не теряй. Не теряй.
3: Long latex glove. Loop it up.

0: Женьке.
1: Suck dick.
0: Все, что есть прекрасного.
1: Leave a no stick.
0: Никогда не теряй.
1: Long play, catch club. Loop it up.

0: лично мне ее. Ты anal захотелось срочно, завожу разговор, узнаю про какой наполнитель использовать. Ты мне отвечаешь.
1: Это...

0: мысли об этой Орни. Оболочке твердеют мои
1: Real Man.
0: Сосочки, мне хоть бы на миг попасть в этот фильм, зубами бы впиться в слоёный кам. Индекс невероятно высок.
1: Real Man.
2: Исследуйся.

0: website. Fantasies. Existing. Ask. Full master.
1: Добро пожаловать на север.
0: Gay website.
2: Spanking. Suck dick.
3: Я не знаю, что мне делать.
4: Stick your finger fucking deep.
2: Spanking. Suck dick.
4: Fucking color.
5: Swallow semen fucking deep.
2: Caring.

0: коснулся
1: My ass. Dungeon Master.
0: Доверив свой
1: Come.
0: Еще нет близок час
1: Fucking sex.

0: Just lube it up.
1: Oh, shit. I'm sorry.
2: Семен. Падаю с неба, это всегда так красиво, но когда прямо на...
0: Anal. Dungeon Master.
2: Больно я возвращался
0: с... Gay Party.
2: Тогда меня осенило, что будет, если не...
0: Lube it.
2: Что если...
0: Sisting.
2: Попробовать, ведь...
0: Sisting.
2: Заключается лишь в том, что ты можешь себе...
0: Stick your finger in.
2: Тот,
0: anal.
2: Который...
0: Lube it up.
2: Зачем тебе...
0: Gay sex.
2: Если каждый день ты можешь...
0: Do a... Sisting for $300.

0: straight.
1: Ход твой мысли странен.
2: Мистер Ахмад,
1: ass.
3: Wrong.
1: Бывало застревали, как
3: movies
1: сны. Что знал ты о дне? Куда хотел однажды? Как будто с
2: гей вебсайт
1: упавший со своим
4: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой
5: семен.
4: Пусть будет нашим
3: Master
4: Band. Без ума, с тиктока и

0: меня зовут на 4.
1: Окей, Maggots, I wanna see 6 hot loaves.
0: И представляете, это мой первый
2: дик.
0: Пишите, я погнали.
2: Finger. Anal. 300.
0: Это деньги.
2: Finger.
0: Anal.
2: 300.
0: Это деньги.

0: Бумага, а вы совсем забыли,
1: как
2: coming.
0: Ламба.
1: Это finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.
1: Это finger.
0: А это
1: anal.
0: Это
1: 300.
0: Это деньги.

0: Open Gachi Star.
1: Semen.
2: Yeah, my
3: boy.
1: Swallow.
3: Yeah.
4: Модель, и синоним слова гей. Шмотки флоу, что ты хочешь это? Брокеры, его пиздярит, как
1: your hands.
4: Сегодня заработал 300, я не мог не сделать.
1: Spank, bless.
4: Dark. Еще я был ёбаным изгоем. А их сейчас они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
1: Уберите моего. Мне так неприятно. Я обкуренный читаю. Ничего не понятно. Я заскаймил мать. Я думаю он был такой обёбанный. Я
3: путык.
1: Я видел так много. Будто футбольный мячик. Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю. Ну а как иначе. Я говорю давай. Говорит, что я мальчик. А я и отвечаю, ну а как иначе, я говорю давай.
4: Программа Вудика, я звучу как RMC Mike. Выдыхаю в
1: дек,
4: я люблю фэн.

0: близняшек моего подошить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пик. Был бы его бы впечатлили мои
1: пути.
0: Будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семен,
0: как будто бы лицо, как драндулет. Мать тетя ушла от моего. Ведь он
2: Blast.
3: Yes, help a floor.
4: Master.
3: Who next door?
0: Artist.
3: Artist.

0: Yes.
1: Слышал такую штуку, как
0: скаут?
1: Нет, это рэп про мошенничество на картах. Типа, как воруют с чужих... Поставь. Я тебе поставлю.
0: Swallow.
1: Милана есть такой...
0: Artist.
1: Да какой это...
0: Shit. Boy next door.
1: Suck. Так. Не твое, да?
2: Не, это... Тангель не буду слушать.

0: semen.
1: Ярчик
2: bondage.
1: Всех на свете наш.
2: Anal. Любит boy next door.
1: И мы сегодня.
2: Peter.
1: Coming. Будем с вами все.
3: The spanking.
1: Только яркие.
2: Gay party.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cunt.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачет,
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда что-то тебя, и ты не знаешь, как удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
2: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише. Моя сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My calm.

0: Я не знаю, кто придумал этот
1: так.
0: Каким он был и когда он стал
1: deep.
0: Зато я знаю, что мне для
1: fisting.
0: Нужно
1: semen.
0: В кайфе
1: ass.
0: Не путать чужим, строится
1: dungeon.
0: Растут
1: the semen.
0: Цветет
1: Leverhead.
0: Салют в сторону
1: ass.
0: На пару с облезлым рыжим
1: Leverhead.
0: Перенесли
1: dungeon.
0: Придется идти пешком на старый добрый
1: gay website.
0: Я в него войду.
1: Really?
0: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
0: К тому же на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
0: Кто-то
1: fisting
0: ass. Кто-то
1: rip the skin.
0: Но у меня
1: that cock boy. I wanna see six hot loads.
0: В этом

0: Yeah, yeah. Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, yeah, yeah. Я остаюсь таким же, как ты был. Yeah!

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как и был.

0: suck some dick.
1: Yep. Мечтаю, лай, лай, лай, ты садись, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит, будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет.

0: страшная в наших и мое поколение.
1: Dungeon.
0: От небета. Никогда никому не...
2: Touch me there. Mm. Talk some dick.

0: Бой. Так.
1: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
1: несет.
0: Finger.
1: И хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy Next Door. 300 bucks. Boy Next Door.
1: Я соул, что ж ты бросил?
0: This thing ass.
1: Не поднялась рука.
0: Boy Next Door.
1: Я соул, ты оставил.
0: Suck some dick.
1: Чужака.
0: Boy Next Door.

снова синего, как чтоб грехи с разбега уносили меня. Белый, белый, белый, come.

Если... Был бы не прочь. Послушай, ты, белый. Ты должен мне помочь. Где сказал ты? Okay. О чем речь? Okay. Наверное, тебе давным-давно уже сделали это. То, что я сказал. За это время. Не покидала диван. Залез на него.

0: dungeon.
1: Baby Granny View.
2: Директор дунжен мой отец. Директор дунжен мой отец. Директор дунжен мой отец.

0: Testing.
1: Mr. Ackworth.
0: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу
1: умереть.
0: Но даю на ответ, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
1: Секс.
0: Получается, вплоть до знаешь кого?
1: Anal.
0: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
1: Gay party?
0: Или, не дай бог.
1: Billy.
0: Пожалуйста, не ведись на эту хрень.
1: Fisting is $100.
0: И на всю эту остальную...
1: Shit.

0: Dungeon Master.
1: Ноль.
0: Finger. Stick
1: of attack. Или для
0: Latex up.
1: Все переплетено.
2: The semen.
1: Моток.
0: Fucking cock.
1: Комок и несет свой
0: Long.
1: Перекати.
0: Anal. Master.
2: Boy next door.
1: Все

0: $300.
1: Сдерживаю никак мой. Устает чинить
0: власть
1: в раз. Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде перекон, бездействие, при содействии. Убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не наш,
0: Dungeon
1: не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door, sex.

0: Ecстази.
1: И террор с церковью. Казино, картели, дома, темно, где в всей этой системе. Не жили с денег, за концерны делают патент на... Здесь не понимая категории.

Твой Next World Dungeon. Легион, все переплетено. Все будет бойня дюа. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас

0: The slave, an acid finger.
1: Настоящие мужчины.
0: Yeah, do it again. Stick finger in ass. Stick finger in ass.
1: Красивых
2: bad cocks
1: будет rip
2: the skin.
1: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Anarchy.
4: Billy Harrington.
5: Kazuya.
6: Steve Rambo.
1: Великолепная.
0: Gay party. Darkhold.
1: Суровый бой ведет.
0: Hot bondage gay.
1: Мужчина. Поверим мужеству отчаянных.
0: The slave. And ass stick finger.
1: Настоящие мужчины. Русские.
0: Stick finger. And ass.

0: español.
1: Gay website.
2: Master.
3: Ні. Ко мне явилась в дом. Не в пору.
2: Dungeon party.
3: А
2: fucking deep dark.
3: Днем обычно на рассвете я
2: fingers thin ass.
3: Но все не так.
4: Come on, let's go.

0: Найс, выглядит на 100, убери свайп. Жирный член у меня нет. Достаю, запускаю.
1: Don't stop.

0: ждем.
1: Не учатся ничему, учиться не хотят. Американского насмотрелись или пускают от жадности. Ты ему
2: про...
1: Он тебе
2: про...
1: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: suck some fucking dick.
1: Hey, skater.
2: Master.
0: Anal.
2: Bondage.
0: Fucking
2: latex glove.
1: Hey, skater.
2: Master.
0: Anal.
2: My ass.
1: На свой заброшенный скейтпарк. Эй, скейтер,
2: сплетни,
0: anal,
1: порваная,
2: bondage,
0: fucking
2: latex glove.
1: Эй, скейтер,
2: master,
1: сплетни,
2: anal,
1: укради,
2: my ass,
1: навечно в свой.

0: Бен Кокс.
1: Не скажем, что мы в ней слушаем. На нас так странно смотрят. Радужные.
2: Семен.

0: Master.
1: Anal.
0: Bondage.
1: Fucking
0: latex glove.
1: Эй, скейтер,
0: мастер,
1: плетни,
0: anal,
1: укради,
0: навечно
1: в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер,
0: мастер,
1: плетни,
0: anal,
1: эй, скейтер,
0: мастер,
1: плетни,
0: anal,
1: укради,
0: навечно
1: в свой

0: В этом
1: Эйно.
0: Только
2: мы
0: одни.
2: Сакшен.
0: Август. И
1: Бен.
0: С тобою.
1: Fucking deep.
3: MC
4: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
3: вставляют. А вставляете ли

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.

0: Fisting.
1: Suck dick.
2: Пять лет ты у меня под глазами.
1: Like, come.
2: Сомневаюсь, но мне так сказали.
1: Suck dick.
2: И у меня нет...
1: 300 talks.

резко перестать. This thing sucks dick. Don't do anal. Себя влюблять, но... Boy next door. Не влюбляться. Осенью почувствовать, что весной случится... Gay party.

0: летит высоко.
1: Мистер Эквард,
0: расправь широко свои. У тебя хорошо все.
1: Amazing.
0: В моем данже другая идиллия. Новые, новые лица, еще одна
1: party.
0: В поисках просто картинки, инстамодели красивые.
1: Okay.
0: Но в душе пусто. Я среди иллюзий найду тебя снова. Снова мы будем
1: stick fingering.

0: Fisting. Anal.
1: Мы с тобой, а это
0: любовь.
1: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это девочка самый
0: horny.
1: Пусть услышит про настоящую.
0: Next door.

0: народ.
1: Фестинг.
2: Мы с тобой, а это
1: Люб.
2: Бог дай сможет
1: такие.
2: За спиной, но это
3: мечка.
2: И в самый
1: Warning.
2: Снов пусть услышит
3: Being
2: про настоящую
1: Explore.

0: penetration, anal,
1: настоящий
0: секс,
1: really?
0: Берет,
1: master,
0: когда путают мой
1: ass.
0: Я собрал,
1: gay party,
0: чтобы порешать проблемы, едем,
1: 40 guys,
0: едем нагибать систему.

0: Обнули
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: gay sex.
0: Виноват деф. Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
1: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Loop it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Бамус трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это игра.

0: Fisting.
1: Fucking coming.
2: Мне кажется, что кружится. Мы наладили.
1: 300
2: D.
1: Fucking coming.

0: Блядь, сижу, никого не трогаю. И тут мне какой-то чел, тупо вообще какой-то девка, не знаю, пишет, Никита, у тебя есть анус. Такой,
1: да, ему, короче, нужен сэмпл для гача. Мы сейчас их сделаем, у меня нету и у него тоже нету. У кого, блядь, нету этого ебаного ануса, пойми нахуй.

0: станем.
1: И suck some dick.
0: Встанем, встанем. Пока с нами рядом.
2: Dark hall.
3: И two fat cocks.
0: С нами. Мы скажем.
2: Oh, yes, sir.
0: За то, что
1: the semen.
0: Нам дали. За тех, кто
1: stick finger in me, you know.

0: says.
1: Вставлять между нами.
0: He says.
1: Станем героем.
2: Санчин.
1: Останутся в наших.
3: Right. Yeah.

0: DJ-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Cool dungeon.
1: Вертится.
3: Ganging up.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Suction
2: Coming
1: Супруга
2: Master
1: Чарца
2: Dungeon
1: И

0: это есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up.

0: fucking horny.
1: Cody.
2: Door.
0: Door to locker room.
1: Locker room.
0: Anal sex.
1: Кого посюду узнают, скажите, как его зовут?

0: fucking ass.
1: Bad cock.
0: Dungeon Master.
2: Who did
3: suck?
2: Покажет. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут?

0: boy next door. Gay boy.
1: В его руках
0: ключи
1: по дому, он так везут все. На нем поют, скажите, как его зовут?

0: Radio.
1: Gay website.
2: Let's go.
3: My ass.
2: What is that?
3: Fantasies.
2: На фон горящих себя открыл мне ты. Нежный яркий.
1: Fat cock.

0: секс.
1: Крыши частных
2: Слэйс.
1: Улица двора.
3: Лишь
4: семен.
1: Тлеют.
3: In my ass.

0: сука, вот.
1: Туда, где меня ждет
0: Павло.
1: А за ней пустая
2: Пен. Lube it up.
1: Немного я утоплю.
2: Glove in my ass.
1: И айда. Там, где куча
2: Boy next door.
1: Те признают, если
0: Слышь.

0: finger.
1: Website
0: fantasies.
2: Будь уверен, выживу в любой АПК.
0: Next door to anal.
2: Не ищи для твоих
0: Master.